с белый фрапши до тета, что аж на табарте. Дошта татиле комфорте, дошта джихмона мне вуйте, дошта тику.

Басы делают правши до кета, что важно таваде. Дошта то тиле комфорты, дошта джифмон.